0: Мой Ильи! Мой Григорий! Унде плекас, ма! Ильи, ту жака!
1: Бини, мама!
0: Григорий, ту фака тромпета!
1: Бини, мама!
0: Чего трек лактоба, бай!